0: Шашлык. Музык. Шашлык. Музык.
1: Шашлык. Музык.
0: Шашлык. Музык.
2: Бум-бум-бум.
3: Катру дарба дэнс риду.
1: Шашлык. Музык.
3: Шашлык. Музык.
4: Атрадам. Атрадам, Томат.